0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,